0: Hallo, Shanghai.
1: Я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если так, то я включаю. Если

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки или это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.